0: Ici TRT, Radio La Voix de Turquie.
1: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
2: هنا اذاعت صوت ترکیه.
3: دانشیر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
4: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
5: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
6: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
7: استا اس لا ووچ د ترکیه.
8: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
9: Юфлет Зари и Тюркия.
10: 这里是 Туарчи Чишен, Гуанхуден Тай.
11: Инджан Кара, Радио Садоя Тюркия.
12: Да, Тюркия Гаг Радио, да.
13: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
14: Петерчия Радио Садгури Тюркия Скма.
15: Овода, Тюркия Уни Радио Са.
16: Айч, Радио Воча Тюркия.
17: Говорит Голос Тюркия.
18: Эфирда Тюркия Овоза.
19: Гитлеер Тюркиянын тети радиосы.
20: Е Садай Тюркия.
21: Аңлаватканыңла Тюркия Овоза радиосы.
22: Эзо Ифонетис Тюркия.
4: Овди радио Глаз Тюркия.
23: Гидарре би Амурия Тюркия.
24: Ини адала радио Суара Тюркия.
25: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
26: Este radio voz de Turkiye.
27: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
28: Zboru wa glasot na Turkiye.
7: Efirde Turkiye ovoz radio.
8: It Turkiye hangi radio ya?
4: Oldu radio glas Turkiye.
9: Turkiye une radiosu.
10: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعت صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
2: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
5: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
6: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
7: استا اس لا ووس د ترکیه.
8: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی ازیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
9: Юфлет, Сыри и Тюркия.
10: 这里是 Туарчи Чишен, Гонгудян Тай.
11: Инджан Кара, Радио Садоя Тюркия.
12: Да, Тюркия Гаг, Радио, да.
13: Хосуме Тюркия и Зайна, Радио Гаяна.
14: Петерчия Радио Садбури, Тюркия Скма.
15: Овода, Тюркия Вину, Радио Са.
16: Аич, Радио, Воча Тюркия.
17: Говорит Голос Тюркия.
18: Эфирда Тюркия овоза.
19: Гиплеер Тюркиянын тети радиосы.
9: Е садай Тюркия.
6: Аңлаватканыңла Тюркия овоза радиосы.
14: Эзо ифонетис Тюркия.
2: Овди радио глас Тюркия.
5: Гидареди амурия Тюркия.
1: Ини адала радио суара Тюркия.
4: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
2: Este radio voz de Turkiye.
7: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
9: Zboru wa glasot na Turkiye.
16: Efirde Turkiye ovoz radio.
3: It Turkiye hangia radio ya.
2: Ovde radio glas Turkiye.
4: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعت صوت ترکیه.
0: دانشور ترکیه‌نین سس رادیوسو.
2: اولدی رادیو گلاس ترکیه.
5: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
6: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
7: استا اس لا ووس د ترکیه.
8: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی ازیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
9: Юфлет Зари и Тюркия.
10: 这里是 Туарчи Чишен Гонгу Дентай.
11: Инджи Анкара, Радио Садоя Тюркия.
12: Да, Тюркия Гаг Радио, да.
13: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
14: Петерчия Радио Садбури Тюркия Скма.
15: Овода Тюркия Уни Радио Са.
16: Аич Радио Воча Тюркия.
17: Говорит Голос Тюркия.
18: Эфирда Тюркия Овоза.
19: Гитлеер Тюркияның пети радиосы.
6: Е Садай Тюркия.
5: Аңлаватқаныңа Тюркия Овоза радиосы.
1: Эзо Ифонетис Тюркия.
2: Овди радио Глас Тюркия.
7: Гидареби Амурия Тюркия.
16: Ини Адала радио Суара Тюркия.
0: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
2: Este radio voz de Turkiye.
14: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
11: Zboru wa glasot na Turkiye.
3: Efirde Turkiye ovoz radio.
4: It Turkiye hangia radio ya.
2: Oldu radio glas Turkiye.
4: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: Sesi Radyosu. Ovdi Radyo Glas Türkiye.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Qui è la radio, la voce della Turchia.
3: Esta es la voz de Turquía.
4: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
5: Юфлет Зари и Турция.
6: Чели ши Туарчи Чешен, Банко Дентай.
7: Инджан Кара, Радио Садое Турция.
8: Да, да, Турция Гаг Радио, да.
9: Хосуме Турция и Зайна, Радио Гаяна.
10: Петерчия Радио Садбури, Турция Скма.
11: Овода, Турция Уни, Радио Сад.
12: Айч Радио Воча Тюркия.
13: Говорит голос Тюркия.
14: Эфирда Тюркия Овоза.
15: Гитлеер Тюркенен Тети Радиоси.
16: Е Садай Тюркия.
17: Аналатынала Тюркия Овоза Радиосы.
18: Эво и фонетис Тюркия.
0: Овди Радио Глаз Тюркия.
19: Гидарреби Амурия Тюркия.
4: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
2: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
6: Este radio voz de Turkiye.
3: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
16: Zboru wa glasot na Turkiye.
12: Efirde Turkiye ovoz radio.
0: It Turkiye hangia radio ya. Oldu radio glas Turkiye.
2: Turkiye öne radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
0: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
3: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس ده ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگرسکی ازیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Юфлет Зыри и Тюркия.
11: 这里是 Туарчи Чишен, Гонго Дэн Тай.
12: Инджан Кара, Радио Садоя Тюркия.
13: Да, Тюркия Гаг Радио, да.
14: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
15: Петершия Радио Садбури Тюркия Скма.
16: Овода Тюркия Вину Радио Са.
17: Аич Радио Воча Тюркия.
18: Говорит голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия овоза.
2: Диплеер Тюркияның тети радиосы.
10: Е садай Тюркия.
5: Аңлаватқаныңла Тюркия овозы радиосы.
4: Эзо ифонетис Тюркия.
0: Овди радио глас Тюркия.
7: Гидарэди аммурия Тюркия.
0: Ини адала радио суара Тюркия.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعت صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووچ د ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی ازیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Тюркия.
11: 这里是 Туарчи Чишен, Гуанго Дэн Тай.
12: Инджи Анкара, Радио Садоя Тюркия.
13: Да, Тюркия Гаг Радио, да.
14: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури, Тюркия Скма.
16: Овода, Тюркия Уни, Радио Са.
17: Айч, Радио, Воча Тюркия.
18: Говорит Голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия Овоза.
5: Гитплеер Тюркияның тети радиосы.
6: Е Садай Тюркия.
7: Аңлаватқаныңла Тюркия Овоза радиосы.
14: Эдо Ифонетис Тюркия.
1: Овди Радио Глас Тюркия.
11: Гидарреди Амурия Тюркия.
10: Ини Адала Радио Суара Тюркия.
0: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
2: Este radio voz de Turkiye.
9: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
17: Zboru wa glasot na Turkiye.
19: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
4: It Turkiye hangya radio ya.
1: Ovde radio glas Turkiye.
7: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin ses radyosu.
5: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin sesi radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет зъри и Турция.
11: Це ли ши Туарчи чешен бомбо дентай.
12: Инджа Анкара, Радио Садае Турция.
13: Да, да Турция ғаг радио да.
14: Хосуме Турция и дайна Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури Турция скма.
16: Овода Турция үні радиосы.
17: Айч Радио Воча Туркия.
18: Говорит голос Туркия.
19: Эфирда Туркия овозы.
7: Диплеер Туркияның тети радиосы.
13: Е садай Туркия.
3: Аңлаватқаныңа Туркия овозы радиосы.
5: Эво ифонетис Туркия.
2: Олди радио глас Туркия.
6: Гидар реди амурия Туркия.
11: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
16: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
14: Este es Radio Voz de Turquía.
4: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
13: Zboru wa glasot na Turkiye.
17: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
0: It Turkiye hangia radioya.
2: Oldu Radio Glas Turkiye.
7: Turkiye öne radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Blas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquie.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: 这里是 Туарчи Чешен Гонко Дентай.
12: اینجا Анкара, Радио Садай Турция.
13: Да, Турция ғаг радио да.
14: Хосуме Турция и дайна Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури Турция с Хма.
16: Овода Турция Уни Радио Сад.
17: Айч Радио Воча Туркия.
18: Говорит голос Туркия.
19: Эфирда Туркия Овоза.
5: Гитлеер Туркияның тети радиосы.
10: Е садай Туркия.
7: Аңлаватканыңла Туркия Овоза радиосы.
0: Эво и фонетис Туркия.
5: Овди радио глас Туркия.
4: Гидар радио Амурия Туркия.
9: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
3: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
6: Este es Radio Voz de Turquía.
2: こちらは Turquía の声ラジオです。
10: Zbor va glasot na Turquía.
8: Efirde Turquía Ovoz Radio.
17: It Turquía hangia radio ya.
5: Ovde Radio Glas Turquía.
7: Turquía une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.